0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
0: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 7.

0: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 29 августа в Бишкеке провел смотр силовых структур, задействованных в обеспечении общественной безопасности во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества и шестых всемирных игр кочевников. В гарнизонном разводе приняли участие около 15 тысяч сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения, органов прокуратуры, службы государственной охраны, пограничной и других служб. В рамках комплексного мероприятия «Безопасность» сотрудники ведомств несут службу в усиленном режиме. Президент заслушал доклады руководителей о готовности к несению службы и осмотрел личный состав и технику. Главе государства продемонстрировали бронетехнику, машины скорой помощи, средства радиосвязи, антидроновые ружья, металлодетекторы, водометы, а также конные и кинологические подразделения. Выступая перед личным составом, Садыр Жапаров отметил, что главной задачей является обеспечение порядка и безопасности граждан Кыргызстана и иностранных гостей. Он призвал силовые структуры усилить межведомственное взаимодействие, соблюдать дисциплину, а также проявлять вежливость и оперативность при обращении граждан. В рамках Кыргызско-Китайского инвестиционного бизнес-форума «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию», прошедшего в Бишкеке, было подписано трехстороннее соглашение о государственно-частном партнерстве по реализации проекта «Байтик Маунтин Ресорт». Как сообщили в Госагентстве по развитию туризма, документ подписали Национальное агентство по инвестициям при президенте КР, АО «Фонд поддержки развития туризма в КР» и ООО «Велмонт Групп». В рамках проекта планируется строительство канатных дорог, лыжных трасс, гостиничных комплексов, этногородков, а также развлекательной и оздоровительной инфраструктуры. Реализация инициативы позволит привлечь иностранных туристов, создать новые рабочие места и дать импульс развитию региона. Подписание соглашения по кластеру «Байтик Маунтин Ресорт» — это важный шаг в реализации туристического потенциала нашей страны. Привлечение опыта и инвестиций компании «Велмонт Групп» совместно с Национальным агентством по инвестициям и Фондом развития туризма позволит создать объект мирового уровня, отметил директор государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. Кроме того, среди крупных туристических проектов отмечаются Международный олимпийский спортивный комплекс «Тасор» и круглогодичный горноснежный кластер «Чаткал Ресорт». В связи с проведением церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников на территории стадиона «Бишкек-Арена» будут усилены меры безопасности. В связи с этим МВД предупредило зрителей о перечне предметов, запрещенных к вносу на стадион. Согласно информации, на стадион запрещено приносить продукты питания и напитки, табачные и никотиносодержащие изделия, жевательную гумку, стеклянные бутылки и банки, а также крупногабаритные сумки, рюкзаки и чемоданы. Также под запретом оружие, ножи и другие колюще-режущие предметы, пиротехника, аэрозольные и газовые баллончики, несогласованные дроны и любые другие предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении. Кроме того, не допускается внос профессиональной фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения, радиостанций и высокочастотного связывого оборудования, а также музыкальных инструментов, вистков и мегафонов. По данным МВД, ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности и общественного порядка в связи с массовым скоплением тысяч зрителей. На входе на стадион зрители будут проходить досмотр. МВД рекомендует гражданам заранее проверить свои сумки и рюкзаки, приходить на стадион заранее и выполнять законные требования сотрудников службы безопасности. Борьба с коррупцией – одно из основных направлений обеспечения законности. В стране на протяжении последних 5 лет последовательно проводится работа по усилению борьбы с коррупцией, обеспечению законности и формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Согласно информации, озвученной Генеральной прокуратурой на заседании в апреле 2026 года, в 2025 году было возбуждено 1369 уголовных дел по фактам коррупции.
1: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров неоднократно заявлял о продолжении бескомпромиссной борьбы с коррупцией. В этом направлении принимаются соответствующие указы. Так, в конце прошлого года был принят указ, направленный на усиление Института предупреждения коррупции. Его цель – повысить эффективность работы уполномоченных лиц по вопросам предупреждения коррупции в государственных органах, а также обеспечить реализацию указов президента от 5 июня 2024 года о государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы и от 25 марта 2025 года об определении Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уполномоченным органом по предупреждению коррупции. Ранее заместитель генерального прокурора Залкар Акназаров отмечал важность этого решения.
2: Мындай өзгөрүү негизи буга чейин ар бир министрлик ыйгарым укуктуун өз эрежеси менен иштетип келген. Айрым жерде иш жакшы жүрсө, кээрки жерлерде мисалы үчүн көрүнбөй калган учурлар бар. Бирдиктүү система болгондуктан жыйынтык дагы бирдей болгон эмес. Эми алардын иши борбордон координацияланып, мындай бир стандарт менен жүргүзүлөт. Бул коррупциялык көрүнүштөрдү эрте аныктоо жана токтотууга жардам берет деп ойлойбуз.
1: Согласно официальным данным Государственного комитета национальной безопасности, опубликованного в начале 2026 года, за последние 5 лет в рамках борьбы с коррупцией государству в общей сложности возвращены финансовые активы и имущество на сумму 352 миллиарда сомов. Если считать с октября 2020 года, накопленная чистая сумма составила 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Глава государства недавно озвучил эти данные в эксклюзивном интервью журналисту.
3: А в этом году, как говорит мой друг Камчыбек Кыдыршаев, выбили уже 50 миллиардов. Но, мой друг, не стоит играть с цифрами. Если на следующий день такой суммы не окажется, люди скажут, а ведь говорили, что столько получили. В итоге может получиться, что речь уже идет о 300 миллиардах. Например, если речь идет об имуществе, которое изымают в районах и возвращают государству. Допустим, квартира стоимостью 100 тысяч долларов. Если вы оцениваете ее в 300 тысяч, то кому вы ее продадите за 300 тысяч, если ее рыночная стоимость 100 тысяч долларов? Сейчас проводится ревизия, сколько имущества поступило, на какую сумму оно было оценено и за сколько затем было продано. Сейчас на Фуги находится много такого имущества. Его оценивают, например, в 100. На деньги от коррупции были построены школы, обновлены здания ГКНБ во всех районах и областных центрах, построена академия, спортивные площадки, дома отдыха. Все это было сделано за счет средств, полученных от возвращенного имущества и активов.
1: Кроме того, известно, что в последнее время разрабатываются новые стандарты, направленные на дальнейшее усиление антикоррупционной работы. При президенте активно работает антикоррупционный деловой совет. В настоящее время действует новая государственная стратегия по противодействию коррупции и устранению ее причин на 2025-2030 годы. Экс-вице-спикер Джоргу Кенеша, юрист Кубанычбек Исабеков, подчеркивает, что ужесточение наказания за коррупцию было необходимо.
4: Это очень важно, потому что ответственности пока не будет госчиновников и муниципальных работников. Этого не было и будет воровать, и дальше бы воровали бы и воруют. И те, которые там побывали, чуть-чуть посидели, да, или там под следствием находились, или несколько лет посидели, и снова возвращаются в государственную муниципальную службу. И снова те же действия совершают преступные, да. Поэтому сейчас вот эти статьи, которые категорически пожизненно он не будет принят в эту государственную службу, муниципальную службу. Во-вторых, если, допустим, 10 лет в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность преступника, коррупционера, то он полностью за плоть 5 лет все равно будет отвечать, то есть сидеть будет.
1: Отметим, что в соответствии с действующим законодательством граждане, ранее судимые, а также лица, в отношении которых уголовные дела по коррупционным преступлениям были прекращены, не могут быть приняты на государственную службу. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
0: В Иссык-Кольской области в период шестых всемирных игр кочевников усилят экологический и технический контроль. Об этом сообщили в Минприроде. В ведомстве создана региональная оперативная группа, утвержден план мероприятий и график дежурств сотрудников. Специалисты будут проверять объекты и места проведения игр на соблюдение требований экологической и технической безопасности, а также выявлять и предупреждать нарушения. При необходимости будут взаимодействовать с местными властями и другими госорганами. В ведомстве отметили, что вопросы безопасности в период проведения игр будут находиться на постоянном контроле. При выявлении проблем будут приниматься оперативные меры. Этот выпуск новостей Биринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева.
6: Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 5 жылдан ашык убакыт Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Өлкөдөгү ген байлыктардын коромжусуз иштеши мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер күчөтүлүүдө. Эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келери менен баса белгилеген эле. Жакында эле Кыргызстанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, Өзбекстан менен Азербайжандын мамлекет башчыларынын мамлекеттик визити болду. Алдыда дагы эл аралык ири иш-чара Кыргызстанда өтөрү белгиленген. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкта дагы чечкиндүү сунуштарды берип, ошону менен катар дүйнөлүк глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө олуттуу демилгелер менен чыгууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасында да адамзаттын жалпы маселелерин чечүүдө дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурган кайрылуулары менен таасирин арттырды десек болот. Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Садыр Жапаров эл аралык мамилелерде Кыргызстандын позициясы бекем жана туруктуу экенин далилдеп, дүйнөлүк масштабтан алып караганда Бириккен Улуттар Уюму глобалдык көйгөйлөр менен татаал кырдаалдарды чечүүдө негизги тутум экендигин баса белгилейт.
7: Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстан саясий туруктуулук жана жүрүп жаткан социалдык экономикалык өсүштөр менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендиктер бизге оңой келген жок. Биз үчүн эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетиштүүнүн куну кымбатка турду. Бирок мен бир нерсени ишенимдүү айта аламын. Кыргызстан өзүн мамлекет катары түптөй алдык. Бул жетишкендигибиз бизге келечекке карай чоң максаттарды коюуга мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанды Евразия континентиндеги эң эркин жана туруктуу, күчтүү жарандык коомго ээ болгон мамлекеттердин бири катары тааныйт. Коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду, адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты сооданы саясатташтырууга каршыбыз.
6: Өлкөдө саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен бара жатат. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү тынчтыкты сактоого бардык өлкөлөргө чакырык таштап, куралсыздандыруу зарылчылыгы, ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой тургандыгын айтып, адамзаттын ойлоп табуулары тынчтыкка кызмат кылса деген тилегин айткан.
7: Бириккен улуттар уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, Бириккен улуттар уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт.

0: Саламатсыз бы урмату радиогучлар. Бишкек фадине. Ассалам алейкум. Ходень мак витун пыюмы. Пыменьшенен таты дине. Радики фаде тунчин жын Фатима Хаваза на жащен вын хуним дине. Вот чын татвын цо и тящан сыхуль по вам шелюха дикифа чиниха. Чинтянем чинде. То ли жасшан пынши тача. Вымди кижин, Кыргызстан хуйми шехуйде твыщи Исмаров Цунфур Насырович койщи жичи Кыргызстан джамгене. Кыргызстан либянде сывын цимсы чузы. Кыргызстан ди тули жызы толи. Тача дуч доне, чу-чуш и няшан Кыргызстан чынха тули демократия ты циюди Нэн кэмбэн фалю пэнцо ди кэджалэ. Кыргызстан ди мэнжэнсэ, республика ди кэджа, чэн чэн ди кэмбэн, таба цзэчэ ди чэн ли чэчвэ кэджа ди чэгуэн, чэчвэ конституция ва сумешан гэндэне. Баё сэнши и Кыргызстан джэмо, шихуэн ди кэчэгэ чэчэдэне. Баго чэчэдэ шэндэн, цэ республика ди кэдэ фэншан, чудэ жэн чолэдэне. Таму жэчэ ваншэн ди, Бачечи Коушинди Хунхоходи Гони. Цичик Христанти Чай Минжинти, Тачи Чишан, Ленталин Минцу и Тун, Хайцу Жаму и Чишинди Цанджадини. Чинтян Вамди Кижин Христанти Хуими Шехуи Туши, Патача Куншидини. Ходинь Мацунфур Насырович, Пахва Жонги Ниму.
1: Ассаламу алейкум, Таджа Хо. Чинтян Христанти Тули, Чичи Жизушан, 我们回应协会喜欢的公司大家的人这组34年里咱们河南的南democratie路夫发展的人名字的官员一年跟一年好的人今天这个民乐节节上给一切河南的人们盼望大娘刚强高兴平安
2: По ним Чиншин Тоще, Цунфур Насырович.
0: Вом Хуймин Шиньин, Леоним Йетун, Яба Кыргызстан Чаму, Шуан Лэйди Чичишан, Куншидине. Мою Шанки, Вом Шанди, Нимди Панва, Йитин Чиньин.

Анзе жанта жатын Кыргызстан лебендесывын Хияла Ахунов Тейлицы юти Кыргызстан Би ту тянсан зандине Цусы твыжын Тейянди гонсадине Санча жохын Кыргыз гвыня чхондине Белі шыын Цусы гошын тёдине Цую дышан Шыншу лодо сандирле Юнце гуасан Сусамыр де чинчуан фи Бийо мансан Сынлин мафы фондине Цучон футан Ма нэй гэкон джибине Юлё ибан Тандон ди цэфуду Цусы хуаджан Саншан юлё джондине Чиси тэ цуан Вожын шыншан вудине Шеми цухуан Шыжешан ю миншэнди Ни Кыргызстан Нанфонди би мяхуа Тан би чусан Цушан гоусан лодине Дэншан лантян Джибу фуню чандине Юнан ю мян Гунгпу вэмин итёшин Ни Кыргызстан Бобби Чули Шинсанли Хамма Цуван Йоцо Йодо Майи Фугуй Вубян Кумтур Вуджин Фишинли Шанши Гоусин Шанли Мянли Чинцэйби Бийин Хуанчин Майю Фэйди Чинбобби Хамма Фишин Цэдили Тушиндини Бупади Жин Хам Бушоди Жин Фугуй Цонди Гэншин Бакбун Финшон Йоцони Шинсан Ватын Жихэ Санжин Фалони Бэнтян Бутын Фичин Литу Фудини Дому Шуин Шатя Жинду Шицарни Шихуан Гошин Мумэ Сатхан Чипини Йо Туй Бутын Ита Юэнни Чуандёли Биту Тянсан Цушан Тайэн Нэйголи Чэнфи Вубян Зажин Ичи Лэйдини Дэнша Бутан Бупа Сэнби Чэнчиси Шицэ Футан Исыкуль Чэнфу Джу Гоутян Гофу Няня Зусы Бащихуан Няша Фугу Хэзэ Фуджу Чондини Мэйю Чэнку Вито Чуэнсы Хуалуфи Хобби Шанью Чуди Минцу Мэйю Фэнги Бифон, Нанфон, Дусы Ишин Години, Дусы Шандон, Нанью И Тэнкфудини, Зэ Тэпин Ён, Панди Цугуи Фуджуни, Чинджи Фаджон.

0: Şunun bilen Tengritağ sadaları öz anıl düşün tüktüdü. Hizmetinizde Nülfar Nurtay kızı boldı.
1: Sizler Dostok Studiyası tarafından dayardalgan Ukrayinderdin, Uyghurlardın, jana Dongandardın mayramga arnalgan oqtyruuların tıngşay aldıñızdar.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. По приглашению президента Садыра Джапарова 30 августа Кыргызскую республику с государственным визитом посетит председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития кыргызско-китайского всестороннего стратегического партнерства. По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, председатель КНР примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Кыргызской Республики, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, основанных на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке. Под председательством президента Садыра Джапарова 1 сентября 2026 года состоится очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будет подписаны Бишкекская декларация 25-летия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств. На встрече на высшем уровне в формате ШОС+, в расширенном составе, состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества. В Бишкеке сегодня проходит форум ШОС по гуманитарному обмену 2026 под лозунгом «Гармония голосов, стремящаяся вдаль. Новый путь развития». Мероприятие приурочено к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС, предваряя 26-е заседание Совета глав государств. На медиафоруме собрались ведущие медиаэксперты, руководители СМИ, аналитики, чья работа напрямую формирует единое информационное поле на огромном пространстве организации. На медиафоруме находится комментатор Беринчи радио Айдай Назарколова. Она сейчас на прямой телефонной связи с нами. Айдай, здравствуйте. Вот я знаю, что сегодня на медиафоруме особо была отмечена совместная инициатива Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики и медиакорпорации Китая по проведению форума, объединившего представителей медиасообщества государств-членов ШОС. О чем еще говорили сегодня на медиафоруме, который в эти минуты проходит в стенах Национальной телерадиовещательной корпорации?
1: Добрый день. Сегодня на форуме, который проходит с утра, действительно обсуждается очень много важных вопросов. И говорится вообще о том, каким образом страны ШОС на сегодняшний день сотрудничают друг с другом. Вот хотелось бы отметить, что когда мы беседовали с участниками форума из разных стран, они говорили о том, что организация форума проходит на высоком уровне, и вопросы, которые заданы в повестке сегодняшнего форума, они достаточно актуальны, интересны для того, чтобы вот обсудить их на форуме. Хотелось бы отметить, что вообще сам форум, первая часть форума уже была завершена, и в скором времени ожидается вторая часть форума, и на ней будут обсуждаться вопросы вообще информационного партнерства на пространстве ШОС, искусственный интеллект, инновации, медиа будущего. И мы, например, уже успели взять интервью у представителя Армении Рубена Шахиняна. Давайте мы послушаем, о чем он нам рассказал.
2: Возможность. Хочу поблагодарить всех участников и организаторов встречи. Для нас очень важно присутствовать и наблюдать за, как стран-партнер за участниками, за реализацией культурных программ совместных. И для нас тоже очень много почвы есть надумать. И для нас тоже это большая возможность найти соприкосновение, линии общения с партнерами. И мы надеемся, что наши отношения будут развиваться.
0: Айдай, ну, мы понимаем, что форум продолжает свою работу, и вот сейчас во второй части этого форума будет и пленарные сессии, и первая, и вторая. Ну, давайте мы послушаем, о чем будут говорить участники медиафорума сегодняшнего, после чего мы наших радиослушателей тоже оповестим и расскажем, о чем говорилось на пленарных сессиях. Спасибо вам, Айдай. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами была комментатор Беренчи радио Айдай Назаркулова, а сейчас мы продолжаем наш выпуск. Представительная государственная делегация США примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 35-летия независимости Кыргызской республики, которые состоятся 31 августа и будут совмещены с церемонией открытия шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщил посол Кыргызской республики в США Эдиль Байсалов. По его информации, американскую делегацию возглавит, к примеру, специальный представитель президента США Дональда Трампа, посол Серджио Гор. Решение президента США направить в Кыргызстан представительную делегацию является важным знаком внимания Вашингтона к Кыргызстану, его суверенитету и национальной независимости. Пожар на рынке Мадина произошел из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека. По их данным, 30 августа в 9:38 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о возгорании на территории рынка Мадина. Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района города Бишкека. Начата доследственная проверка. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководство УВД Свердловского района и ГУВД Бишкека. На месте работают сотрудники пожарно-спасательные службы и другие экстренные службы. В целях обеспечения безопасности граждан, беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений и недопущения посторонних лиц к месту происшествия, сотрудниками милиции территория оцеплена, задействовано свыше 400 сотрудников. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тн. 1 евро 101 сом 83 тиена, 1 российский рубль 1 сом 7 тиенов, 1 казахский тенге 18 тиенов и 1 китайский юань 13 сомов 1 тиен. Информация о погоде на завтра, 31 августа. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 30-35. В Талаской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской области ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. В долинной зоне Ошской Джалабадской области ночью плюс 17-22, днем плюс 32-37. На Исыкуле ночью плюс 12-17, днем плюс 25-30. В Нарынской области ночью плюс 8-13, днем плюс 25-30. В Бишкеке ночью без осадков, днем переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-9, днем с усилением до 14 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 35.
3: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: До старта шестых всемирных игр кочевников остается все меньше времени. Сейчас основные службы и ведомства завершают подготовку спортивных объектов, инфраструктуры и системы обеспечения безопасности. Для Кыргызстана проведение ВИК – это не только масштабное спортивное событие. Игры дают возможность представить международной аудитории национальные виды спорта, традиции и культурное наследие страны. О значении предстоящих всемирных игр кочевников и их роли для Кыргызстана рассказывает министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.
1: В этом году мы учли опыт проведения предыдущих игр кочевников на Джайлоу-Кырчын. В этом году мы капитально уже подошли к строительству санузлов, к строительству канализации, очистных сооружений. То есть в этом году мы уже капитально предусмотрели все недочеты предыдущих игр и надеюсь, что в этом году, даст Бог, никаких серьезных ошибок не будет.
0: Одной из основных площадок игр станет Иссык-Кульская область. В Чолпон-Ате пройдут соревнования по традиционным видам спорта, а центральным объектом здесь остается ипподром. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы, проверяется готовность инфраструктуры, необходимой для спортсменов, организаторов и зрителей. О готовности ипподрома в Чолпон-Ате к проведению шестых всемирных игр кочевников рассказывает заместитель начальника управления капитального строительства Иссык-Кульской области Саламат Кыянов.
2: В 2026 году со стороны руководства Министерства строительства было поручено о необходимости подготовки и проведения капитального ремонта ипподрома и были поставлены основные задачи. В ходе масштабного ремонта были полностью обновлены ключевые функциональные гостевые зоны ипподрома, такие как зрительские трибуны, полностью заменено керамогранитное покрытие, установлены новые сиденья, помещения для гостей, отремонтированы VIP-зоны, гостевые комнаты и административный блок. Входная группа и кровля в главном входе обновлены гранитные элементы, основные гранитные элементы, замена брусчатки на прилегающей территории и полностью обновлено кровельное покрытие. Инфраструктурные объекты также были проведены основные очистка и ремонт подвальных и цокольных помещений. Также покрашены ограждения и стены по всему периметру комплекса.
0: Параллельно с подготовкой спортивных объектов особое внимание уделяется вопросам безопасности. В период проведения игр в Кыргызстан прибудут иностранные спортсмены, официальные делегации и большое количество зрителей. Поэтому правоохранительные органы заранее отрабатывают маршруты передвижения участников и меры по обеспечению общественного порядка. В рамках подготовки к ВИК-2026 главное Управление по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций также провело работу по вопросам безопасности на дорогах. Ответственным службам даны указания по соблюдению правил дорожного движения, техническому состоянию специального транспорта, а также безопасной встрече и сопровождению иностранных делегаций по утвержденным маршрутам. Какие меры будут приняты для обеспечения общественной безопасности во время всемирных игр кочевников, рассказывает заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Кыргызстана Нурлан Исмаилов.
3: Для обеспечения безопасности в рамках ВИК-2026 и саммита ШОС будут задействованы более 15 тысяч сотрудников силовых и государственных структур. К обеспечению порядка привлекут сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, пограничной, налоговой и таможенной служб, а также уголовно-исполнительной системы. Все службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность участников, гостей и жителей столицы.
0: Отдельный вопрос – организация транспорта для зрителей. Особенно это касается церемонии открытия на Бишкек-арене. Чтобы жители и гости столицы могли без затруднений добраться до места проведения мероприятия, городские службы готовят специальные транспортные решения и определяют места отправления автобусов. Как будет организован проезд зрителей к Бишкек-арене, где будут расположены точки отправления автобусов и какие возможности общественного транспорта предусмотрены в дни проведения игр, рассказывает ведущий специалист отдела транспорта мэрии Бишкека Бахтияр Болотбеков.
4: С этих 21 локаций будут маршруты 720 автобусов, то есть шаттлбасов, следовать в сторону стадиона Бишкек-арена. Вокруг стадиона определены 4 локации, куда, собственно говоря, все эти 720

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. За 35 лет независимости в столице было построено немало значимых объектов, отличающихся особым архитектурным обликом. Один из них – отель «Аккиме». Президент Садыр Джапаров открыл отель «Аккиме» после его реконструкции. 25 лет ШОС «Единство, доверие, развитие». В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает четверть века со дня своего создания. Для Кыргызстана этот юбилейный год имеет особое значение. Наша страна председательствует в организации и совсем скоро примет юбилейный саммит глав государств ШОС. В чем особенность юбилейного саммита в этом году? Но обо всем по порядку. Президент Садыр Джапаров в минувший понедельник, 24 августа, в Бишкеке принял участие в церемонии открытия отеля «Аккиме» после его реконструкции. В начале мероприятия гостям продемонстрировали видеоролик о проведенной работе и обновленные мощности гостиничного комплекса. Выступая с речью, Садыр Джапаров отметил, что за 35 лет независимости в столице было построено немало значимых объектов, отличающихся особым архитектурным обликом. Один из них – отель «Аккиме». В этом здании всегда принимали иностранных гостей, проводили международные встречи и мероприятия. С ним связано множество важных событий в истории развития нашей страны.
1: Акырындык менен жараксыз абалга келишине кайдыгерлик кылып көз жумуп коюу, ал эми экинчиси аларды натыйжалуу башкаруунун жолун таап, инвестиция тартып, кайрадан элге жана мамлекетке кызмат кылган заманбап объектиге айландыруу болчу. Биз албетте экинчи жолду тандадык. 2023 жылы Аккеме мейманканасын Кыргыз Республикасынын президентинин
2: К сожалению, отель, получивший символичное название «Аккиме», со временем остался без должного внимания и фактически пришел в запустение. В сложившейся ситуации перед нами было два пути. Первый — закрыть глаза на то, как подобные объекты постепенно разрушаются. Второй — найти эффективное решение по управлению, привлечь инвестиции и превратить его в современный комплекс, вновь служащий народу и государству. Разумеется, мы выбрали второй путь. В 2023 году отель «Аккиме» был передан на баланс управления делами президента Кыргызской республики. После этого с привлечением инвестиционных механизмов начались работы по его полной модернизации. Благодаря существенным инвестициям были обновлены инженерные системы, техническое оборудование и инфраструктура здания, а экстерьер и интерьер приведены в соответствие с современными стандартами. Кыргызстан сегодня находится на новом этапе развития. По всей стране мы строим социальные объекты, дороги, школы, аэропорты, спортивную и туристическую инфраструктуру, а также возрождаем простаивавшие ранее объекты. Однако, хочу подчеркнуть, развитие страны измеряется не только строительством новых зданий. Каждый актив, находящийся в руках государства, должен работать эффективно, приносить доход экономике, создавать рабочие места и служить народу. И сегодня обновление «Аккиме» — яркий пример именно такого государственного подхода. Когда государство создает благоприятные условия для инвесторов, а частный сектор вкладывает свои средства, опыт и управленческий потенциал, результатом становятся современные и конкурентоспособные.
1: Жолдорду, мектептерди, аэропортторду, спорттук жана туристтик инфратүзүмдөрдү куруп, туруп калган мурдакы имараттарды кайра жандандырып келе жатабыз. Ошентсе да өлкөнүн өнүгүүсү бир гана жаңы имараттарды куруу менен өлчөнбөстүгүн жакшы билесиздер. Мамлекеттин колунда турган ар бир актив натыйжалуу иштеп, экономикага киреше алып келип, жумуш орундарын түзүп, элге кызмат кылыш керек. Бүгүнкү күндө Аккеменин жаңыланышы дал ушундай мамлекеттик мамиленин айкын бир мисалы десек болот.
0: Садыр Джапаров также остановился на истории этого здания. Оно было построено предпринимателями из Турции во время президентства Аскара Акаева. Позже у предпринимателя здание отняли. Тогда суд постановил, что Кыргызстан должен выплатить 16,5 миллионов долларов или вернуть здание.
1: Ошентип 16,5 миллион доллары 20-чы жылга чейин биз бийликке келгенге чейин 30 миллионго чейин өскөн. Анткени Нью-Йорк соту силер эгерде убагында соттун чечимин аткарбадыңар деп ар бир күнүнө 15 миң доллардан пеня дейбиз го жана пайыз үстөк пайызын өстүрүү чечимин кабыл алган. Ошентип биз келгенден кийин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрүп түрк ишкерлери менен ийге келтирип тынчтык келишими менен бүтүрүшөлү деп туруп болгону 6,5 миллионго чейин түшүрүп 6,5 миллион мына төлөп берели ошо менен анда баягы мировой келишим түзөлүп силер соттогу дооматыңарды кайра алгыла деп мына 23-жү жылы 21-чү жылдан 2 жыл бою сүйлөшүп жүрүп отуруп ийге келтирип анан кийин мунун бул имараттын башын бошотуп алып соттон кутулганбыз. Соттон алар дооматын алып ошо менен болбосо алар биздин чет өлкөдөгү имараттарды улуттук банктын Швейцарияда жаткан алтынына чейин мына буларды арестовать эттирели ушулар аркылуу алып калалы болбосо чет өлкөдөгү баягыдай мүлктөрүн алалы деп калган мезгил экен эле. Анан биздин колго тийгенден кийин толук баш ачылгандан кийин инвесторго биз
2: к 2020 году эта сумма выросла до 30 миллионов долларов, поскольку за несвоевременное исполнение судебного решения была начислена неустойка в размере порядка 15 тысяч долларов за каждый день просрочки. В 2021 году мы начали вести переговоры с турецкими предпринимателями, чтобы заключить мировое соглашение. В итоге сумма снизилась до 6,5 миллионов долларов. Мы предложили: выплатим 6,5 миллионов, подпишем мировое соглашение, а вы отзовете свой иск из суда. В 2023 году, после 2 лет переговоров, мы пришли к согласию, полностью освободили здание от обременений и добились отзыва иска. Если бы не это, они намеревались арестовать наше здание за рубежом, вплоть до золота Национального банка, находящегося в Швейцарии, и забрать наше имущество за границей. После того, как здание полностью перешло к нам и все вопросы были урегулированы, мы передали его инвестору в аренду на 15 лет. Мы договорились о строительстве не 3-звездочного, а 5-звездочного отеля. 15 лет здание будет находиться в аренде, после чего на 100% будет передано государству, отметил президент и добавил, что начиная с сегодняшнего дня инвестор будет платить государству арендную плату в размере 60 тысяч долларов ежемесячно. Экономика страны получает мощный инвестиционный импульс. В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил 1 миллиард 311 миллионов долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с 2024 годом. Это прямое доказательство того, что иностранные инвесторы доверяют экономике Кыргызстана и связывают с ней свои долгосрочные планы. В проектном портфеле Центра государственного частного партнерства на текущий год насчитывается более 90 инвестиционных проектов общим объемом свыше 456 миллиардов сомов. Из них 71 проект уже реализуется, по остальным идет подготовительная работа. Эти проекты направлены на развитие регионов, энергетическую безопасность, транспортную инфраструктуру и решение экологических вопросов. Благодаря проводимым реформам в 2025 году было создано более 273 тысяч новых рабочих мест. Кыргызстан широко открывает миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, посещающих нашу страну, должно повышаться и качество оказываемых им услуг. В особенности это касается города Бишкек, сердца и лица нашей страны. В столице проходят государственные и официальные визиты, международные встречи, форумы и другие крупные мероприятия. Поэтому наличие в Бишкеке отелей, конференц-залов и сервисной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам, имеет важное значение. Выражая уверенность, что полностью обновленный отель «Аккеме» с его 174 номерами, залами для проведения конференций и деловых встреч, ресторанами, а также спортивной и досуговой инфраструктурой, отвечает всем этим требованиям и поднимет гостеприимство Бишкека на новый уровень.
1: Мына ушундан улам биз дал ушундай кызматташууну мындан ары дагы улантабыз. Кыргызстан дүйнөгө эшигин кеңири ачып жатат. Өлкөбүзгө келген туристтердин, ишкерлердин жана чет өлкөлүк меймандардын саны арткан сайын аларга көрсөтүлүүчү кызматтын сапаты да ошого жараша жогорулашы керек. Айрыкча Кыргызстандын жүрөгү, өлкөбүздүн жүзү Бишкек шаарында. Ордо калада мамлекеттик жана расмий иш сапарлар, эл аралык жолугушуулар, форумдар жана башка ири иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондуктан Борбор шаарда дүйнөлүк талаптарга жооп берген меймандардын, конференц залдардын жана тейлөө инфратүзүмдөрүнүн болушу өтө зарыл. 174 номер конференцияларды жана ар кандай ишкердик жолугушууларды өткөрүүгө ылайыктуу залдарды, ресторандар, спорттук жана эс алуу инфратүзүмү болуп, баары жаңыланган ак кеме мейманканасы дал ушул талаптарга жооп берип, Бишкектин мейман достугунун дагы бир баскычына көтөрөт деп эсептейм, ишенемин.
0: В завершении речи Садыр Джапаров выразил благодарность инвесторам, строителям, инженерам, архитекторам и всем специалистам, принявшим участие в реализации проекта. Он подчеркнул, что возрождение отеля «Акиме» стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству государства и частного сектора. Глава государства пожелал, чтобы обновленный отель встречал гостей страны с традиционным национальным радушием, способствовал укреплению авторитета Бишкека и всего Кыргызстана, а также стал площадкой для проведения важных встреч, рождения новых идей и реализации инициатив во благо процветания государства. Затем президент Садыр Джапаров осмотрел отель, жилые номера различной категории, оборудованные по современным стандартам комфорта и безопасности, а также функциональные зоны комплекса, ресепшн, конференц-залы, ресторан и зону отдыха. Итак, отель «Акиме» – один из знаковых объектов столицы. В Бишкеке состоялось открытие обновленного отеля «Акиме». Насколько экономически оправдана реконструкция такого объекта по сравнению со строительством нового отеля? Насколько востребован будет обновленный «Акиме» среди иностранных туристов и деловых делегаций? Доктор экономических наук профессор Төлөмбек Абдыров особо отмечает, что развитие гостиничной инфраструктуры особенно важно на фоне роста числа туристов и иностранных гостей.
3: На самом деле мы в последнее время видели, что Ак-Кеме со стороны, когда проезжали, оно преобразовывается, и видно было, что ведется очень серьезная и огромная работа по улучшению именно этого отеля. А сегодня я был в числе гостей, которые были приглашены именно вот на открытие этого обновленного уже, скажем так, нашего отеля. И была действительно очень такая гордость, что у нас вот такие проекты сегодня осуществляются и становятся, ну, скажем так, вот лицом нашего города. На самом деле переоборудован был этот отель, на самом деле мы уже, когда зашли, увидели это все своими глазами, действительно, оно впечатлило. И что интересно было, когда президент выступал, он в своей речи, он действительно затронул, что да, отель был когда-то в 95-м году построен, он действительно тоже был одним из современных отелей, очень хороших, но в силу различных обстоятельств, и особенно последние годы, это было жалкое зрелище, когда мы видели, что вот этот отель, он ветшает, и это было, ну, действительно очень так вот тяжелое такое впечатление оставляло. А сегодня мы увидели, что это на самом деле, вот, когда государство взяло свои руки, и президент особо отметил, что когда они вот, в 2020 году, когда он президентом стал, то долг уже по именно то, что бывшие инвесторы подали в суд, в Нью-Йоркском суде они выиграли, и за эти годы еще пеня начислилась, 30 миллионов долларов было. И вот за счет того, что они переговорили и сошлись на том, что вместо 30 миллионов, а 6,5 миллионов они заплатили этим турецким инвесторам бывшим, да, и когда этот отель взяли, перевели перевели в управление делами президента, и через инвестиции они начали именно модернизировать, улучшать этот отель, да, и на самом деле сегодня это компания, которая уже улучшила, а там президент перечислял ряд компаний, которые и участвовали именно в улучшении этого отеля, и им на 15 лет выдано этот отель, то есть 15 лет в аренду, но с условием, что они его приведут из 3-звездочного отеля, они сделали 5-звездочный отель, это на самом деле было видно, и я думаю, наши жители когда-нибудь, может, заедут, увидят, насколько там красиво. И за 5-звездочный отель, и самое главное, что президент отметил, что до этого каждый год этот отель приносил, наоборот, вот когда взяли под свое крыло управление дела, 30 миллионов сомов они в год выплачивали всевозможные коммунальные услуги, там еще различные расходы. А эта компания взяла, и вот с сегодняшнего дня президент сказал, что они будут ежемесячно платить по 60 тысяч долларов, и в течение 15 лет это будет продолжаться. А потом через 15 лет этот отель перейдет уже непосредственно в руки государства самого. И самое главное, видите, за 15 лет мы получим порядка 11 миллионов еще и дополнительно денежные средства, 11 миллионов долларов, а в год это около 720 тысяч долларов. А на самом деле преобразование было очень серьезное, там 174 номера, из них и стандартные есть номера, есть люксовые, там до 100 квадратных метров, спа, бассейны, рестораны, самое главное, вот эти конференц-залы. Это в последнее время же мы видим, что Кыргызская Республика очень много встречает гостей, а мировые лидеры приезжают, да, к нам, и мы можем сейчас уже спокойно и предложить и Ак-Кеме, где есть очень хорошие номера, где наши гости, они спокойно будут как бы наслаждаться комфортом именно этой гостиницы. То есть сегодня, раньше мы говорили, что государство — это неэффективный менеджер, а сегодня мы можем уже говорит, что последние годы государство, оно становится очень хорошим менеджером. И вот эти мероприятия, которые вот сегодня осуществляются, мы видим это и на самом деле радуемся то, что вот такие объекты у нас открываются, то есть улучшаются, и нам не стыдно для наших гостей вот показывать такие вот наши достижения.
0: Тулебек Шакирович, президент тоже особо подчеркнул, что объем прямых иностранных инвестиций в стране в 2025 году составил 1 310,8 миллиона долларов. Но мы должны понимать, Тулебек Шакирович, что экономика нашей страны, она, несомненно, получает такой, знаете, мощный инвестиционный импульс. Правильно ли я понимаю, что вот рост вложений, а мы видим, конечно, рост, и вот по сравнению, например, с 2024 годом показатель вырос на 27,3%. Правильно ли надо понимать, что рост вложений прежде всего свидетельствует о доверии иностранных инвесторов в отечественную экономику?
3: Да, вы хороший вопрос задали. Дело в том, что инвестиции раньше тоже приходили, но, во-первых, не в таком объеме, и если даже инвестиции приходили, то они больше как бы поступали в торговлю, да, ну, быстрее, где отдача, быстрый эффект, и больше вот туда уходило. А вот если сейчас посмотреть, то это очень серьезно, вот даже мы можем посмотреть, что большая часть вот сегодня, да, вот из миллиарда триста, больше 300 миллионов долларов, то, что инвестиции поступили, большая часть, это порядка, ну, если вот так говорить, это около 47,2%, это обрабатывающая промышленность, можете, это именно в производство уходит. А около 20% это вот добыча полезных ископаемых, да. И вот дальше пошло, поехало. Я вам хочу показать, что именно вот на цифрах это порядка 70% сегодня это в производство уходит. Вот это очень важно. Если раньше инвестиции были только в торговлю и только в услуги, сегодня это уже производство. Вот это радует. существует. Дело в том, что идет качественный сдвиг именно привлечения инвестиций. И самое главное, что здесь тоже надо будет, вот из тех миллиарда 300 миллионов долларов, большую часть, конечно, здесь Китайская Народная Республика, здесь порядка 622 миллиона долларов, потом Россия идет около 200 миллионов, Казахстан около 121 миллионов, да, долларов, ну, Турция тоже также около 120 миллионов. И самое главное в чем здесь? В том, что и те же даже внутренние инвестиции, вот, допустим, мы говорим по Китаю, да, мы видим, что эти инвестиции, они направлены сегодня вот в производство, вот это очень важно. Вот мы видим, как у нас строится, допустим, вот мусороперерабатывающий завод, да, построили. Это первая фаза. Сегодня сейчас пытаются уже вторая фаза, еще будут дополнительно выстраивать. Вы можете представить, до этого 20 лет мы пытались все там, всевозможные эти проекты, пытались создать там где-то еще в Европе. Мы около 20 миллионов долларов пытались взять, что-то открыть. Ничего не получилось. Сегодня это вот открыли, работает. Мы в ближайшее время собираемся сейчас завод открыть по изготовлению удобрений. 600 тысяч тонн в год мы хотим вырабатывать. Это тоже инвестиции. Мы хотим сейчас завод по вакцинам построить. Да, там около 25-30 миллионов вакцин в год изготавливать. Это вот как раз для сельского хозяйства очень хорошо. Будем на качество очень серьезно уделять внимание. И это все инвестиции.
0: И в этот же день, 24 августа, президент Садыр Джапаров принял участие в торжественном открытии Государственного конгресс-центра ЭРЫС-ОРДО в Бишкеке. По прибытию к зданию ЭРЫС-ОРДО главу государства поприветствовала рота почетного караула. У входа президент развязал ленту, символизируя древний обряд разрезания пут, знак начала нового этапа и пожелание успешной открытой дороги. Глава государства выступил перед собравшимися, подчеркнув историческое значение этого дня и отметил, что ЭРЫС-ОРДО становится новым символом современного Кыргызстана, олицетворяющим растущий потенциал страны, ее стремление к развитию и устремленность в будущее. Президент выразил ключевую мысль о том, что единство народа – это основа благополучия и развития государства.
4: Мен бир нерсени ардайым куанам. Мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетелем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда.
2: Пользуясь случаем, хочу дать общий совет молодежи. Вот в этом зале собрались 100% тех великих, которые за 35 лет независимости заявляли: «Я политик, вот я по-настоящему подниму страну, я сильный». За 35 лет независимости мы спорили друг с другом по пустякам, разводили демагогию по ничтожным вопросам, поднимали пустые популистские крики, навешивали друг на друга ложные обвинения и разделялись на север и юг. Но в итоге наше государство так и не добилось никакого существенного благополучия. Поэтому вы, уважаемая молодежь, не берите пример с отрицательных сторон нашего поколения, а берите пример с хороших. Будьте сплоченными и едиными, смотрите в будущее с уверенным взглядом и продолжайте строить сильный Кыргызстан. Новый Кыргызстан, который мы строим, не принадлежит одному человеку или одной власти. Он принадлежит всем нам, всему народу, всей нашей стране. Давайте вместе построим благополучную страну с крепким единством, высоким духом и верой в светлое будущее. Хочу особо отметить укрепляющуюся роль Кыргызстана на международной арене, что требует наличия в стране площадок, позволяющих проводить крупные международные мероприятия на высоком уровне. Таким образом, ЭРЫС-ОРДО воплотится в новую площадку для международной дипломатии и масштабных событий. Конгресс-центр Ырыс-Ордо станет площадкой для проведения саммитов лидеров, глобальных форумов и крупных международных мероприятий, таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств и других крупных международных организаций, где рассматриваются наиболее актуальные вопросы мировой политики. Проведение таких крупных мероприятий будет способствовать повышению международного авторитета и геополитического имиджа Кыргызстана. Наша страна, расположенная в самом сердце Центральной Азии, станет новым центром международной дипломатии, где принимаются важные решения.
4: Келечегине ишеним менен караган Ырыстуу өлкөнү курууну улантып эле. Ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу тынчтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз.
0: Глава государства особо подчеркнул, что Конгресс-центр Ырыс-Ордо и стадион Бишкек-Арена построены полностью за счет государственных средств. Сегодня наша страна уже располагает возможностями самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Это прямое свидетельство того, что Кыргызстан развивается самостоятельно, опираясь на собственные силы и ресурсы, отметил президент. Также Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев достойно встретить предстоящие крупные мероприятия, которые привлекут внимание всего мира, саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. Отметим, что современный многофункциональный конгресс-центр Ырыс-Ордо расположен на площади более 39 тысяч квадратных метров и может одновременно принять более 2 тысяч гостей. В конгресс-центре имеются конференц-зал «Курултай» на 1238 мест, банкетный зал на 1000 мест, пресс-зал на 235 мест, а также современные залы, предназначенные для проведения встреч и переговоров на высоком уровне. В Ырыс-Ордо также будет проводиться заседание народного курултая, встречи на уровне глав государств, крупные международные форумы, а также важные для страны общественные и культурные мероприятия. Президент Садыр Джапаров в среду, 26 августа, в Бишкеке принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Монголии и Республики Казахстан, аккредитованных в Кыргызской Республике. Верительные грамоты главе государства вручили чрезвычайный и полномочный посол Монголии Текш Джаргал Демчик и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Абылкаир Скаков. Торжественная церемония началась с приветствия глав дипломатических миссий, роты и почетного караула. После церемонии президент Садыр Джапаров провел встречу с послами, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе беседы с послом Монголии особое внимание уделено развитию торгово-экономического взаимодействия, транспортной взаимосвязанности, а также сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере. При встрече с послом Республики Казахстан Абылкаиром Скаковым с удовлетворением отмечен стратегический характер кыргызско-казахстанских отношений, высокий уровень политического диалога и важность дальнейшего углубления взаимодействия по широкому спектру направлений. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере, совершенствования пограничной инфраструктуры, а также углубления культурно-гуманитарных связей. Глава государства пожелал послам успеха в их дипломатической деятельности и выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений Кыргызской Республики с Монголией и Республикой Казахстан. Президент Садыр Джапаров отметил, что с большим удовольствием ожидает визиты президента Монголии Ухнайгин Хурлсуха и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан для участия в предстоящих саммитах ШОС и ШОС+, а также в церемонии открытия шестых Всемирных игр кочевников. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Итак, в Бишкеке совсем скоро, 1 сентября, пройдет заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана это будет четвертый саммит ШОС, который страна принимает у себя. Нынешняя встреча пройдет в особый для организации год. ШОС исполняется 25 лет. Но история объединения началась еще раньше, с переговоров пяти государств на фоне распада СССР и необходимости укрепить доверие на общих границах. Итак, до самого глобального политического события в истории Кыргызстана Казахстан остаются буквально считанные дни. В официальном Бишкеке пройдет юбилейный саммит ШОС. Для Кыргызстана это, безусловно, самое крупное политическое событие новейшей истории. Девиз председательства – 25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Обращаясь к истории, основу ШОС заложила образованная в 1996 году Шанхайская пятерка – Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В 2001 году организация была основана официально, и на сегодняшний день в ее состав входят 10 государств – Кыргызстан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Итак, об истории и достижениях ШОС за 25 лет с момента основания, какие основные вызовы стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества на новом этапе развития, чего ожидать от 25-го юбилейного саммита ШОС в геополитическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном плане, рассказывает доктор политических наук профессор Алекбек Дикшанкулов.
5: Вообще, после распада Советского Союза вопрос границ с Китайской Народной Республикой стояло очень остро, потому что много лет было напряжение между СССР и Китаем именно в вопросах границы. А после распада возникли самостоятельные суверенные государства, то есть Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, которые граничили. Ну и Узбекистан, она не граничит, но тем не менее проблема безопасности Центральноазиатского региона и в целом Евразийского континента зависела непосредственно именно от, в то время от Китая и Советского Союза. И после распада встал вопрос, как обеспечить безопасность наших стран в таком большом Евразийском регионе. И после того, как подписали двусторонние соглашения, последние были в 2000-х годах. Россия подписана, до этого Казахстан подписал, мы, Таджикистан. Я скажу откровенно, что переговоры были очень сложные, непростые, потому что каждая страна стремилась отстаивать свои национальные интересы. Но, тем не менее, было понимание того, что наши страны должны договариваться на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды. И пришли к общему знаменателю, что все страны подписали. Это был первый этап, будем говорить, подготовки к ШОС. Второй этап, когда еще в конце 90-х, 2000-х годах начали вести переговоры, как укреплять доверие на границе наших стран. И мы уже, была формула такая 1 плюс 5. То есть мы и близкие бывшие республики, как суверенное государство, тоже уже начали говорить о вопросах безопасности, более не только границ, более широком смысле. Это стоял вопрос сепаратизма, вопрос, будем так говорить, террористических организаций, вопросы радикальных религиозных организаций, наркотрафик и так далее. И в этой ситуации пришли к общему знаменателю, что надо бороться вместе, сообща, и учитывать интересы всех государств. Потому что в то время были очень разные государства, и каждая страна, как суверенное государство, выбрала свой политический путь развития, и, соответственно, и силовые структуры тоже по-разному, так сказать, создавались. Ну и первый этап завершился, я бы так сказал, успешно, когда поняли, что и в этих вопросах есть общее понимание, общая поддержка и общая выгода для всех, решили создать Шанхайскую организацию сотрудничества. Региональная безопасность, как вопрос безопасности каждой страны, сейчас уже дошли до уровня, когда ШОС думает о молодежи, о людях. Это очень важно, понимаете? И на сейчас, допустим, с точки зрения простого гражданина, мне часто задают вопросы, и студенты, или вот на улице встретиться, а что такое ШОС? Я когда, и что это дает простому гражданину, да? Я говорю, вот вы ходите по улице безопасно? Что человеку нужно прежде всего? Угу. Это безопасность.
0: Безопасность. Да.
5: Прежде чем он выйти на улицу, он посмотрит на погоду, он посмотрит, как преступность, как там, нету ли сложности. И потом он выходит, правильно? Потом, что нужно человеку после безопасности? Надо покушать, одеться, обуться, да? Это тоже экономическое сотрудничество сейчас буквально космическими методами движется между странами ШОС. Особенно между, допустим, странами Центральной Азии, Китаем, и странами Центральной Азии и России. Это очень важно. И с Индией то же самое. Потому что идет взаимная, будем так говорить, интеграция торгово-экономических отношений. Почему? Потому что сейчас есть политическая воля наших лидеров. И в этом смысле я хотел бы сказать, что вот часто в международных организациях, я считаю, сейчас уже ШОС проходит, перешел от региональной, постепенно переходит в глобальную организацию. Потому что вот по количеству, допустим, населения, по экономическому потенциалу и так далее, оно, как говорится, глобальное в смысле имеет большое mm-hmm. значение. И вот часто мы говорим о таких вещах, что сегодня наш президент Садыр Джапаров сумел вот за время председательства, знаете, наработать авторитет для страны, для государства, ну и, конечно, для правительства. И второе, наши дипломаты очень активно работали. Не все, допустим, радиослушатели знают, но я хотел бы сказать, что за вот период председательства более 40 международных различных мероприятий, конференций, переговоров и так далее прошло. Это очень такой серьезный показатель. И содержание очень важное было. Вот вы в части сказали насчет, какой из важных, да, экономической, я бы сказал цифрализацию. Вот сейчас Кыргызстан, мы в основном, значит, употребляем, будем так говорить, мы являемся потребителями, да, нам дают гаджеты, нам дают искусственный интеллект, нам предлагают, у нас своего ничего нет. Вот на последнем совещании Совета министров, которое проходило 24 иностранных дел, 24 краеугольным камнем и одним из главных вопросов был цифровой суверенитет. То есть каждая страна должна иметь свое лицо, свои возможности технические, кадровые и так далее. Угу. И здесь такие страны, как Китай, Индия, Россия, они нам сегодня значительную поддержку оказывают и готовы, чтобы мы создали свой искусственный интеллект, помочь. Создали новые какие-то гаджеты свои, воспитали кадров и так далее. Поэтому вот один из главных вопросов. Если раньше, я скажу, хотел бы сказать, если технический уровень одно изобретение действовало на два поколения, да, вот в нашем поколении, допустим, сейчас на одно поколение 3-4 технических уровня. Представляете, какая нагрузка на людей идет? И, соответственно, мы, чтобы не отстать, мы должны очень активно работать. И в этом смысле надо отметить, что наш президент, наши дипломаты, наше правительство активно работают, и я надеюсь, будет результат.
0: Добавлю, что в период председательства Кыргызстан провел ряд мероприятий ШОС. В Бишкеке и в других городах прошли встречи и форумы по вопросам бизнеса, безопасности, экологии, прав человека, межрегионального сотрудничества. В июле 2026 года в Чулпан-Ате прошло заседание Совета национальных координаторов ШОС, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета глав государств Бишкеке. Итак, Бишкек принимает 4-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в год 25-летия организации. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию, посвященную 25-летию ШОС. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Ее подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом работала Алтынгуль Коджигельдеева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и до встречи на нашей волне.

Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы обращаемся к событиям и людям, которые оставили заметный след в истории Кыргызстана. Прошлое невозможно изменить, но его можно изучать, переосмысливать и, самое главное, пытаться понять, почему люди принимали те или иные решения, в каких условиях им приходилось действовать, что определяло судьбу страны и общества. Сегодня наш разговор об одной из таких исторических фигур – Джусуп Абдрахманов. Государственный деятель, один из основоположников кыргызской государственности.

0: Юсуп Абдрахманов был расстрелян. И только спустя 20 лет, в 1958 году, посмертно реабилитирован. Сегодня его имя занимает особое место в исторической памяти Кыргызстана. О нем написаны книги, проводятся научные исследования, создаются документальные и художественные произведения. И вот теперь история Юсупа Абдрахманова получила новое воплощение на большом экране. Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Төлөмүш Океева представляет историческую драму «Юсуп». Режиссер фильма – заслуженный деятель культуры Кыргызской республики Таалайбек Кульмендеев. Съемки проходили не только в Кыргызстане, но также в России, Казахстане и Узбекистане. Создатели фильма попытались воссоздать атмосферу 1920-30-х годов и показать не только исторические события, но и самого человека, его характер, взгляды, решения и отношения к происходящему. И здесь возникает главный вопрос нашего сегодняшнего диалога со временем. Как рассказать современному зрителю об эпохе, которая отделена от нас почти столетием? Почему именно сегодня возникла необходимость обратиться к личности Юсупа Абдрахманова? Об этом мы поговорили с режиссером фильма Таалайбеком Кульмендеевым.
1: Миссия фильма-то заключается в том, что этот фильм про Юсупа Абдрахманова, то есть он является одним из отцов-основателей. Ну, через этот фильм мы хотели показать ту эпоху, как они создавали наше государство, какими путями шли, и что их в то время ожидало, да, в принципе. И мы постарались восстановить эпоху 20-30-х годов. Это становление Кыргызстана, это 22-й год, это создание Горной Республики, попытка создания. В 24-м это Кыргызская автономная как бы область в составе РСФСР. Катам это уже как бы Кыргызская автономная область. И вот в 26-м они смогли создать Кыргызскую автономную Советскую Республику. То есть сегодня говорит о тех временах, это как-то, это далекие времена же, это 100 лет прошло с того времени, но мы постарались в этом фильме показать тот путь, который они прошли. И мы сегодня, как бы, живя в суверенном Кыргызстане, да, независимом Кыргызстане, мы должны оглядываться, как это произошло. Фильм об этом, это автобиографический фильм про Юсупа Абдрахманова, и поэтому, как бы, ну, думаю, какую-то миссию выполнили. Этот фильм имеет свою миссию для подрастающего поколения, для воспитания молодых и так далее. Это, ну, мы постарались уложиться в этот фильм и показать ту эпоху. Современный зритель, смотря о ком, если о молодежи, для них это будет учебным пособием. Для старшего поколения, да, это кто родился, жил в Советском Союзе, для них это как бы, они будут с другой стороны смотреть. Ну, в любом случае, этот фильм будет таким путеводителем, что ли, для молодого поколения.
0: Мы услышали режиссера фильма «Юсуп» Таалайбека Кульмендеева. И прежде чем продолжить наш разговор о самой картине, давайте еще раз обратимся к историческому контексту. Потому что фильм о Юсупе Абдрахманове – это одновременно фильм о человеке и о времени. Начало 20 века стало для кыргызского народа периодом серьезных перемен. Менялась система государственного управления, формировались новые политические и общественные институты. В 1924 году была создана Кара-Кыргызская автономная область, а в 1926 году Кыргызская АССР. Именно в этот период большое значение приобретали вопросы национального развития, образования, экономики и подготовки собственных кадров. Юсуп Абдрахманов принимал непосредственное участие в этих процессах. Он был одним из тех представителей нового поколения государственных деятелей, которым пришлось пришлось работать в условиях масштабных преобразований и одновременно отстаивать интересы своего народа. Абдрахманов выступал за развитие экономики, образования, укрепление государственных институтов. Но эпоха, в которой он жил, была противоречивой. Политические решения все чаще

0: определялись жесткой централизованной системой. В конце 1930-х годов начались массовые репрессии. Тысячи людей были обвинены в политических преступлениях. Среди них оказался и Джусуп Абдрахманов. Его жизнь оборвалась в 1938 году, но история на этом не закончилась. После реабилитации имя Абдрахманова постепенно возвращалось в общественную и научную память. И сегодня мы смотрим на его биографию уже с позиции независимого Кыргызстана. Поэтому создание художественного фильма о нем – это не только обращение к прошлому. Это еще и разговор о том, как современное поколение воспринимает людей, стоявших у истоков кыргызской государственности. Что в личности Абдрахманова было главным для создателя фильма, каким предстает его образ, на экране, и насколько сложно было соединить исторические факты и художественный замысел. Продолжим разговор с режиссером фильма Тайлыбеком Кульмендеевым.
1: Наша программа называется «Диалог со временем», и вот, на ваш взгляд, этот диалог со временем благодаря этому фильму состоится?
2: Со временем должно состоиться, потому что, как бы это, я же говорю, события, которые происходят в этом фильме и этим так бы более 100 лет. И, конечно, думаю, состоится, потому что сегодня, то есть то, что они Джусуп Абдрахманов со своими единомышленниками создавал в свое время, как бы, вот Кыргызская автономность, это же основа сегодняшнего Кыргызстана. То есть они дали толчок развитию сегодняшнего Кыргызстана. И они базу создали. Если бы они бы не попытались, не как бы ничего не сделали, мы где-то были в составе какой-то республики, поэтому это надо учитывать тоже.
1: Согласны ли вы с такой формулировкой, что без прошлого нет будущего?
2: Ну, конечно. Именно этот фильм ответ этому вопросу, потому что если бы они не создали в свое время государство, конечно, сегодня мы не смогли.
0: Сегодняшний разговор начался с фильма, но, как это часто бывает в диалоге со временем, за произведением искусства мы вышли на гораздо более широкий разговор об истории, памяти и ответственности перед прошлым. Джусуп Абдрахманов прожил всего 37 лет, но за эти годы он успел стать государственным деятелем, принять участие в формировании кыргызской автономии и оставить заметный след в истории страны. Его судьба была трагичной. Однако сегодня его имя известно каждому, кто интересуется историей кыргызской государственности. И, наверное, именно поэтому особенно важно, чтобы разговор о таких людях не оставался только в учебниках и архивных документах. Время меняется, меняются государства, политические системы и общественные представления. Но вопросы ответственности перед своей страной, личного выбора и исторической памяти остаются актуальными. И сегодня мы вновь обращаемся к этой истории, уже через язык кино. Это была программа «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До новых встреч на Биринчи радио.
3: Бишкекте саат 15.

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Бишкекте саат 16.
2: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.

0: Ал Кыргызстанды таштап кетти. Жок, андай эмес. Ал адамдар таштап кетсе дагы, жүрөгү баары бир Кыргызстанда калган. Анын денеси гана жүрөт ал жакта. Ар биринде биз эми баягы эс алган жайларга келип түнөп калабыз, эс алган күндөрү 2 күн туруп калабыз да анан мен айтпайм, именно ушул Кыргызстандан кетип калган кыргыздар эле деп. Орустар дагы бар да, мурун немистер бар болчу ошолор. Бизди көрүп үйлөрүнө салып кетет, кадимкидей жүрүп барып сүйлөшөлчү. Кыргызча сүйлөшөлчү депчи. Анан барсак 5 бармак жасашат, манты тиет, анан коноктоп баягы бири-бирибизге анан биздин дагы жерибиз жазылып калат баягы өзүбүздүн мекендештерди көргөндө. Кетип атсаң белектерин берип менин атыман алып кой депчи, ушундай сагынганын билебиз.
1: Урматтуу радио окуучулары, сиздер бүгүн өлкөнүн эгемендиги эмгек мигранттардын көз карашында доктурубуздан 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз Максатбек Сулайманов менен баарлашуудан уктуңуздар. Маектешкен Гүлжан Каражанова, келе жаткан эгемендик майрамыңыздар кут болсун урматтуу радио окуучулар.
2: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители 6 государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с 3 силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему 4-му председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
3: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
7: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар,

0: туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
1: Бишкеке 19:00.
2: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи радио. В эфире еженедельная программа «АПТА», в которой мы подводим главные итоги уходящей недели. У микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? В Бишкеке официально открылся государственный конгресс-центр «Эрис-Ордо». Церемония состоялась 24 августа. В ближайшие дни именно здесь будет проходить одно из важнейших международных мероприятий года – юбилейный саммит ШОС, посвященный 25-летию организации.
3: Я вообще воодушевлена, такой красивый, такой замечательный, такой грандиозный.
2: В Бишкеке прошел Кыргызско-Китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». На одной площадке собрались около 300 представителей государственных органов, институтов развития, финансовых организаций и деловых кругов двух стран.
4: Здесь более 150 китайских компаний, которые на сегодняшний день заключили соглашение, меморандум на более 300 миллионов долларов США.
2: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие со дня своего создания. Юбилейный год проходит под председательством Кыргызстана. За это время ШОС превратилась из регионального механизма взаимодействия в крупную международную организацию.
5: Безусловно, первый и важный результат – это обеспечение полноценной и ритмичной работы всех ключевых механизмов ШОС.
2: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». На уходящей неделе в Бишкеке состоялось открытие государственного конгресс-центра «Эрис-Ордо» – нового крупного комплекса, который станет одной из главных площадок для проведения международных мероприятий в Кыргызстане. Здесь планируется проводить саммиты, международные форумы, официальные встречи, переговоры и другие мероприятия высокого уровня. Создание такого пространства особенно актуально для Кыргызстана в этом году, когда страна принимает крупные международные мероприятия и выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Открытие «Эрис-Ордо» состоялось накануне юбилейного саммита ШОС. Уже 31 августа и 1 сентября Бишкек примет глав государств, участников организации. Ожидается, что в столицу прибудут руководители государств, представители правительств и международных организаций. Каким получился новый конгресс-центр, какие возможности он предоставляет и почему его открытие имеет особое значение именно сейчас. Подробнее Канат Султакеев.
6: В Бишкеке официально открылся государственный конгресс-центр «Эрис-Ордо». Церемония состоялась 24 августа. Президент Садыр Джапаров ознакомился с комплексом и выступил перед участниками торжественного мероприятия. По словам главы государства, новый объект должен стать современной площадкой для проведения саммитов глав государств, международных форумов, официальных встреч и других крупных мероприятий. Название «Эрис-Ордо» переводится как «Дворец благополучия». И появление такого объекта в Бишкеке особенно символично в год председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. В ближайшие дни именно здесь будет проходить одно из важнейших международных мероприятий года – юбилейный саммит ШОС, посвященный 25-летию организации. На церемонии открытия президент Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан сегодня способен самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Он также призвал граждан достойно встретить иностранных гостей и показать миру культуру и традиции кыргызского народа.
7: Сегодня наша страна уже располагает возможностями самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Это прямое свидетельство того, что Кыргызстан развивается самостоятельно, опираясь на собственные силы и ресурсы. Давайте еще раз продемонстрируем, что мы единый народ, сплоченная и дружная страна. Давайте достойно встречать каждого гостя, вступающего на кыргызскую землю, и в полной мере использовать возможность показать всему миру гостеприимство кыргызского народа, нашу древнюю культуру и богатые традиции. Ирыс-Ордо расположился на территории площадью около 14,7 гектара. В центральном здании находится конференц-зал «Курултай» на 1238 мест, банкетный зал, рассчитанный на 1000 человек, пресс-зал на 235 мест, а также помещения для переговоров и двусторонних встреч. На территории комплекса построены 8 гостевых домов для умещения официальных делегаций и высокопоставленных гостей. Таким образом, новый комплекс рассчитан не только на проведение отдельных мероприятий, он создает инфраструктуру для регулярного проведения в Бишкеке международных встреч, форумов и переговоров. Для Кыргызстана это особенно важно с учетом растущего количества международных мероприятий, которые проходят в стране. Одним из главных событий станет предстоящий саммит ШОС. В Бишкек прибудут руководители государств, официальные делегации и представители международных организаций. Важность нового объекта и развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем отметила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Чжэнпин.
3: Я вообще воодушевлена, такой красивый, такой замечательный, такой грандиозный здание. Я думаю, что это как раз достойно для саммита, достойно для глав государств. Поэтому я думаю, что к тому же строительство этого комплекса за такую скорость, я думаю, что вы уже создали кыргызскую скорость. Вы показали всему миру, вы можете делать. Я как посол, я радуюсь вашим успехам. Я думаю, что здесь, если здесь будет саммит, конечно, это впечатляет весь мир. Весь мир. Это уже праздник для всего мира.
7: Для проведения мероприятий такого масштаба важна не только сама площадка, но и ее технические возможности. В конгресс-центре предусмотрены пространства для одновременной работы больших групп участников, проведения переговоров, пресс-конференций и двусторонних встреч. Отдельное внимание уделено размещению иностранных делегаций. 8 гостевых домов позволяют принимать официальных гостей непосредственно на территории комплекса. Создание современной инфраструктуры такого уровня рассматривается и как часть общего развития столицы. Бишкек постепенно получает новые объекты, способные принимать международные мероприятия и большое количество участников. О значении строительства современных объектов для страны и столицы говорит депутат Жогор Кукинеша Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева.
8: В первую очередь, меня, конечно, впечатляет масштаб мероприятия. Во-первых, я все-таки, наверное, очень придирчивый депутат, и я всегда обращаю внимание на мелочи. И я сегодня могу с очень приятным таким впечатлением сказать, меня впечатлило качество строительства. Сочетание материалов, сочетание цветовая гамма, архитектура, мозаика. Я даже вот лепнину все оценила, картины прошлась, оценила. Мне очень понравился колорит, национальный колорит. И все-таки масштаб мероприятия, чтобы не стыдно было приглашать к такого большого уровня гостей.
7: При этом Ирыс-Ордо рассматривается не только как площадка для государственных мероприятий. Как отмечал президент, комплекс может использоваться для проведения международных форумов, общественных и культурных мероприятий. То есть после завершения крупных официальных событий, объект должен продолжить работать как многофункциональная площадка. Это также создает дополнительные возможности для развития делового и событийного туризма. Проведение международных конференций и форумов означает приезд в Кыргызстан иностранных делегаций, предпринимателей, экспертов и представителей различных организаций. А значит, вместе с инфраструктурой для таких мероприятий развивается спрос на гостиницы, транспорт, услуги и другие отрасли. О развитии инфраструктуры и способности Кыргызстана реализовывать крупные проекты говорит экс-председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Джапаров.
9: Очень-очень хорошая гордость того, что Кыргызстан может себе позволить построить такие инфраструктурные вещи. Это здание будет точкой притяжения не только политических форумов, но и экономических, культурных, очень больших форумов, так как мы более 154 международных финансовых организаций, культурных, политических, мы там находимся. Я думаю, вот это тоже будет точкой притяжения и туристов, и денег, и многих хороших политических решений не только для Кыргызстана, но и для азиатского региона в целом.
6: Государственный конгресс-центр ИРИС-ОРДО официально начал работу. В ближайшие дни его первой крупной международной площадкой станет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В дальнейшем ИРИС-ОРДО должен стать постоянной площадкой для саммитов, международных форумов, переговоров и других высокоуровневых мероприятий. А его открытие накануне 25-летия ШОС придает новому объекту особое значение. Бишкек получает площадку, рассчитанную на международный диалог и крупные события.
2: Кыргызстан заинтересован в расширении китайских инвестиций и развитии более глубокого экономического сотрудничества, от торговли к совместному производству, внедрению современных технологий и реализации крупных инфраструктурных проектов. Эти вопросы стали главными темами Кыргызско-китайского инвестиционного бизнес-форума «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию», который прошел в Бишкеке. Сегодня Китай остается одним из ключевых экономических партнеров нашей страны. При этом Кыргызстан заинтересован не только в увеличении товарооборота, но и в привлечении инвестиций в промышленность, энергетику, сельское хозяйство и переработку, развитие транспортной инфраструктуры и цифровых технологий. Среди приоритетных направлений также локализация производств, создание совместных предприятий и выпуск продукции, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт. Какие направления Кыргызстан сегодня считает наиболее перспективными, какие проекты интересуют китайских инвесторов и какие конкретные договоренности были достигнуты, далее в нашем материале. В государственной резиденции Аларча 28 августа прошел Кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». Мероприятие организовано Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской республики в преддверии официального государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан. Для Кыргызстана проведение такого форума – возможность представить китайскому бизнесу инвестиционный потенциал страны и одновременно обсудить направления, в которых сотрудничество двух государств может перейти на новый уровень. Сегодня в центре внимания не только торговля. Речь идет прежде всего о привлечении инвестиций в производство, создании совместных предприятий, локализации технологий и формировании новых производственных цепочек. Приоритетными направлениями названы промышленность, энергетика, сельское хозяйство и переработка, транспорт и логистика, цифровизация, а также зеленые технологии. О том, какие задачи Кыргызстан ставит перед собой в развитии инвестиционного сотрудничества с Китаем, на форуме рассказал заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков.
10: Отношения наших стран основаны на высоком уровне доверия и сегодня трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Уважаемые участники форума, Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций из Китая без учета оттока составил 1 миллиард 850 миллионов долларов США. Наша задача – перейти от преимущественно торговой модели к инвестиционно-производственной кооперации, локализовывать производство, внедрять технологии и совместно выходить на рынке третьих стран.
2: Для китайского бизнеса Кыргызстан представляет интерес не только как отдельный рынок, но и как страна, расположенная в центре Центральной Азии и имеющая возможности для выхода на рынки соседних государств. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию транспортных связей и логистики, а также созданию производств, которые смогут работать не только на внутренний рынок. Китай на протяжении многих лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана. Об этом сообщил председатель Китайского комитета содействия международной торговли Жень Хунбинь.
11: Китай и Кыргызстан – дружественные соседи, всеобъемлющие стратегические партнеры.
6: и единомышленники на пути к модернизации. Благодаря стратегическому руководству и личной поддержке председателя КНР Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху постоянно выходят на новый уровень. Сегодня мы вступаем в новый этап — этап построения сообщества единой судьбы, основанного на процветании и общем развитии Китая и Кыргызстана.
2: Участники форума обсудили проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и переработке, транспортно-логистической сфере, цифровых технологиях и других направлениях. В рамках форума стороны подписали инвестиционные соглашения, меморандумы, коммерческие контракты и другие документы о сотрудничестве. О том, насколько результативными могут быть такие прямые контакты и какие возможности открываются перед инвесторами и предпринимателями, рассказал глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.
4: Здесь более 150 китайских компаний, которые на сегодняшний день заключили соглашение, меморандум на более 300 миллионов долларов США. Направления разные: медицинский туризм, туризм, также инфраструктурные проекты, направления агропромышленного комплекса. Вы знаете, что на сегодняшний день кыргызско-китайское отношение, она всеобъемлющие стратегические партнеры.
2: В целом, сочетание инвестиций, технологий и производства стало основой дальнейшего экономического взаимодействия двух стран. А проведенные B2B встречи и подписанные документы стали практическим продолжением этого сотрудничества. Канат Султакеев, Беренчи Радио. В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие со дня своего создания. Юбилейный год проходит под председательством Кыргызстана. За это время ШОС превратилась из регионального механизма взаимодействия в крупную международную организацию, объединяющую государства Евразии и охватывающую широкий круг вопросов от безопасности и экономики до гуманитарного сотрудничества. Главным событием юбилейного года станет заседание Совета глав государств ШОС, которое состоится в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. В столице ожидается участие глав государств, членов организации, а также представителей стран-наблюдателей и международных структур. Какие задачи сегодня стоят перед ШОС, какие решения ожидаются в Бишкеке и каким может стать следующий этап развития организации, расскажет Айдай Назаркулова.
11: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 1 сентября. В течение этого года Кыргызстан провел целый ряд встреч, форумов и мероприятий в рамках председательства. Среди них заседание профильных министров, форум аналитических центров, инвестиционный и бизнес-форум, международные культурные и гуманитарные мероприятия. В ШОС отдельно отметили активную работу кыргызской стороны по укреплению взаимопонимания и развитию партнерских связей. Основные итоги этой работы будут представлены на юбилейном саммите. Национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызской Республики Алмаз Букалаев рассказал, какая работа в этом году проводилась в рамках ШОС.
5: Безусловно, первый и важный результат – это обеспечение полноценной и ритмичной работы всех ключевых механизмов ШОС. Несмотря на сложную международную обстановку, государства члены продолжили равноправный диалог и согласование общих подходов по вопросам безопасности, экономического развития и гуманитарного сотрудничества. Второй результат – это продвижение практических инициатив Кыргызстана. Речь, конечно же, идет об укреплении региональной безопасности. Мы активно работали над созданием правовой базы для Центра ШОС по противодействию транснациональной организованной преступности. Продвинулась работа в энергетической и экологической сферах. Активно проводилась работа по созданию банка развития ШОС, расширение транспортной взаимосвязанности, цифровизации, применение искусственного интеллекта и совместном противодействии киберугрозам.
11: Юбилейные мероприятия и заседания ШОС становятся не только поводом подвести итоги четвертьвековой работы организации, но и возможностью определить новые направления сотрудничества. Для Кыргызстана это также площадка, где страна может продвигать собственные инициативы и отстаивать интересы региона. Директор Института мировой политики Шурадил Бактыгулов отмечает особое внимание на проведении также мероприятия формата ШОС+.
12: Председательство Кыргызской республики в 2026 году имеет уникальную особенность. Да? Дело в том, что ШОС теперь это уже проводится не формат ШОС, а формат ШОС+. Да? То есть в Кыргызстан в этом году приедут главы государств, правительств, более 20 государств. Да? И лидеры, руководители, генеральные секретари крупнейших международных организаций глобального типа и регионального типа. Поэтому подведение итогов, конечно же, будет значимым, знаковым. И мы видим, что есть мы видим хорошие успехи в сфере искусственного интеллекта, в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, торгового сотрудничества, то есть в тех приоритетных зонах, которые обозначил Кыргызстан. И самый большой успех мы видим, что как раз-таки в развитии зеленой экономики, зеленой энергетики. Да? И это проявляется в ряде конкретных проектов, которые уже реализованы.
11: Одним из главных вопросов станет дальнейшее укрепление региональной безопасности и стабильности, включая противодействие терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику и новым киберугрозам. Не менее важное направление – торгово-экономическое сотрудничество, развитие транспортных коридоров и логистической взаимосвязанности, энергетика и инвестиции. Отдельное внимание планируется уделить цифровизации, искусственному интеллекту, экологической повестке и устойчивому развитию. Проведение масштабных международных мероприятий, таких как саммит Шанхайской организации сотрудничества, наглядно демонстрирует поступательное развитие и геополитическую стабильность Кыргызстана. Об этом в эфире Биринчи Радио рассказал аналитик Пекинского независимого аналитического центра Grandview Institution Артем Кхан.
13: И наш президент Садыр Чапаров в недавнем интервью как раз подчеркнул, как вообще принималось решение и как разрешался вот этот вот чувствительный вопрос на самом деле для Кыргызстана, для Китая, для России, как руководство наших стран договаривалось об этом. И я думаю, что судя по тому, что говорят наше руководство, что говорит китайское руководство, этот проект будет продвигаться. И этому уделяется большое внимание, об этом говорят. Об этом говорят даже... Мы же видим такую поверхность, как бы, когда уже собираются серьезные люди, министры или президентский уровень, и обсуждается этот вопрос. Но на самом деле еще существует множество таких координационных встреч подрядчиков, там, вице-премьеров и так далее, кто отвечает вот непосредственно за проект. Таких встреч очень много. Китайская пресса, например, о чем я вот могу сознанием дела сказать, много об этом пишет. И для китайцев это тоже такое приоритетное направление. Поэтому я уверен, что до 30-го года есть большая вероятность, что проект будет закончен. Вообще, я хочу сказать, что Китай стал больше говорить о Центральной Азии. Он стал больше интересоваться Центральной Азией. Не только потому, что Центральная Азия – это граничащий регион с Китаем, а потому, что вообще Центральная Азия стала интересна всем. Потому что мы находимся в центре Евразии, в центре сухопутных маршрутов, в связи с тем, что у нас есть ресурсы, редкоземельные металлы. И вообще, как бы геополитический вес уже региона, не как отдельных стран, а региона Центральной Азии, он значительно повышается. И Китай – это... конечно, понимает, он обращает на это внимание.
11: Эксперты отмечают, что за 25 лет ШОС прошла путь от механизма регионального взаимодействия до одной из заметных международных организаций, роль которой продолжает возрастать. Айдай Низаргулова, Биринчи Радио.
2: До начала шестых всемирных игр кочевников остаются считанные дни. В Кыргызстане завершается подготовка к масштабному международному спортивному событию, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября. В играх примут участие спортсмены и делегации из разных стран, а главные соревнования состоятся на площадках Иссык-Кульской области. Церемония открытия пройдет 31 августа в Бишкеке на новом стадионе «Бишкек-Арена». В эти дни особая нагрузка ложится не только на организаторов и спортивные службы, но и на волонтеров. Они будут встречать гостей, помогать участникам ориентироваться на площадках, отвечать на вопросы и при необходимости взаимодействовать с городскими службами. Как подготовили волонтеров к международным играм и какие возможности дает новое приложение, подробности в нашем материале. Специальное приложение «Волонтер» разработали специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», создатели приложения «Мой город». Новая программа предназначена непосредственно для волонтеров шестых всемирных игр кочевников. С ее помощью они смогут быстро получать рабочую информацию и ориентироваться на площадках соревнований и других мероприятий. В приложении будут доступны программа игр, расписание и другие необходимые данные. Кроме того, волонтеры смогут оперативно отправлять обращения ответственным службам. В мэрии Бишкека рассчитывают, что такой цифровой инструмент поможет наладить более быструю связь между волонтерами и городскими службами и позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Как будет организована работа волонтеров во время игр, рассказал руководитель штаба волонтеров ВИК-2026 Ищенбек Курманакунов.
14: Прошли аккредитацию 700 волонтеров. Они будут действовать во всех локациях. Это открытие всемирные игры у нас в Бишкек-арене. Все остальные игры. Что касается, там у нас 8 локаций. Во всех локациях будет задействовать волонтеры. Можно сказать, от А до Я.
2: 31 августа в Бишкеке состоится торжественная церемония открытия игр с участием глав государств. Основной площадкой станет новый стадион Бишкек-арена. Чтобы жители и гости столицы смогли стать частью этого события, в Бишкеке подготовят 12 фан-зон с прямой трансляцией церемонии открытия. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран, а до начала трансляции для зрителей подготовят концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Таким образом, открытие игр должно стать событием не только для участников и официальных делегаций, но и для жителей столицы. О том, каким будет формат фан-зон и что ожидает посетителей, рассказал Беренчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
15: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланировано организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мэрии города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
2: Город готовит цифровые решения для волонтеров, дополнительные площадки для зрителей и инфраструктуру для большого потока гостей. А сами волонтеры должны стать связующим звеном между участниками игр, иностранными гостями и городскими службами. Уже 31 августа они вместе с организаторами и городскими службами примут участие в проведении церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, после чего основные соревнования продолжатся в Иссык-Кульской области. В Бишкеке введены ограничения на строительные работы в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. По данным ведомства, Госдепартамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провел встречу с представителями строительных компаний города Бишкек. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в городе, а также бесперебойной работы инженерной и энергетической инфраструктуры в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества и шестых всемирных игр кочевников. С 30 августа в Бишкеке на 3 дня введено временное ограничение на проведение строительно-монтажных работ и использование тяжелой специальной техники, говорится в сообщении. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы правильного использования специальной техники на строительных объектах, недопущения повреждений инженерных и энергетических коммуникаций и строгого соблюдения требований безопасности. Представители органов энергетического надзора и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призвали строительные компании соблюдать особую осторожность при проведении работ вблизи энергетических объектов. Вы слушали еженедельную программу «АПТА». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
16: Биздин эл гел-гели виз келгенде, гевел вес дөөлөп курган эл. Гелбер сиген дүйнөгө, геми вес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып, Эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
17: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
18: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова. Саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында кыргыз тилинде жасалма интеллекти сүйлөтүү иштери кандай жүрүп жатат? Дал ушул жаатта кеп кылабыз. Изилдөөлөр 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча 800 миллионго чейин жумуш ордун автоматташтыруу коркунучу астында болоорун болжолдоодо. Жумуш ордундарынын 42%га жакыны кандайдыр бир түрдө автоматташтырылат деп күтүлүп жатат. Жасалма интеллект менен иштөө дээрлик бардык тармактарда ишке ашырылып, бизнес, медицина, космостук, өнөр, жай, спорт, маданият, билим берүү жана башкалар бар. Жакынкы келечекте котормочу, корректор, копирайтер, журналист, курьер, айдоочу, диспетчер, турагент, сатуучу, бухгалтер, диктор, терапевт, аналитик, фармацевт, дизайнер жана башка көптөгөн кесиптер жасалма интеллект менен алмаштырылышы мүмкүн, бирок көптөгөн эксперттер эмгек рыногунда кыйроо болбойт, тескерисинче адам ресурстарын тартыш болуп калат деген ишенимде. Жалпысынан алганда жумушчулардын компетенция ларынын мазмуну өзгөрөт. Жасалма интеллектти колдонуу ондогон жылдар мурун компьютерди колдонуу жөндөмү сыяктуу эле маанилүү болуп калат дешет адистер. Жасалма интеллектти кыргыз тилинде сүйлөтүү бул улуттук санарип өнүгүүдөгү эң маанилүү жана актуалдуу кадамдардын бири болууда. Мисалы, азыр жасалма акыл сиз менен толук кыргыз тилинде баарлашып, суроолоруңузга жооп берүүгө, текстерди которууга жана ар кандай тапшырмаларды аткарууга даяр. Филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов бул жаатта төмөндөгү лөрдү белгиледим.
19: Муну жөнөкөйлөтүп айтканда, эме жасалма интеллект деген бүткүл дүйнөнү каптап келди. Бир дагы эч кандай бир жасалма интеллект кийлигишпеген, жасалма интеллект пайдаланылбаган бир дагы тармак калган жок десек болот да. Жасалма интеллекттин эмне экендигин укпаган, көрбөгөн кишилер деле өзүнүн турмушунда байкабай эле ушуларды колдонуп атат да. Жасалма интеллекттин пайдасын азыр баарыбыз эле көрүп жатабыз. Эми жасалма интеллект деген бул өзү ар кандай пикирлерди айтып келишет, бирок бул чоң мүмкүнчүлүк. Адамдарга берилген чоң мүмкүнчүлүк. Биз дагы ушу жасалма интеллект аркылуу тилибиз жана башка эмнебиз болсо ошонун баардыгын жасалма интеллектке атайын программаларын колдонуп биз аны пайдалансак болот да. Аны пайдаланбаган киши артта калып калат. Өзү негизи артта калып калат, себеби миллиондогон адамдар жылдап өмүр бою эсептеп чыга албаган, таба албаган, реттей албаган нерселерди заматтай реттеп берип коюп атат. Ал эми тил боюнча келгенде, эми кыргыз тили жасалма интеллекттин айдыңында сөзсүз түрдө иштелиши керек. Анткени кыргыз тилин жашатып калышыбыз керек. анткени кыргыз тили башка тилдерде эмес. Дүйнөдө көп тил бар, улут жаратпайт. Ал эми кыргыз тили болсо улут жараткан, улут коруган, улутту сактап турган тилдердин катарына кирет да. Эгерде биз тилибизди жоготуп алсак, тилибизди азыркы жаңы инновациялык технология негизинде өнүктүрүп кете албасак, артта калып кала турган болсок, анда биздин тилибиздин ордун башка тил ээлеп алат да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мына корпусная лингвистика деген бар. Ошол корпусная лингвистиканы түзүп, бул эмне деген? Бул текст. Ошол текшерилген туура тексттерди алып, ошонун конкорданс деп коет, эми аны кыргызча которгондо мында контексттүү сөздүк деп коет да. Ошондой кылып анан аларды керек болсо дүйнө тилдерине которуп интернетке киргизип туруш керек да. Ошондо биздин тилибиз толук иштейт.
18: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновациялар бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов биринчи радионун түз эфиринде мамлекет тарабынан кыргыз тилинде жасалма интеллектти сүйлөтүү аракети боюнча буларга токтолду.
20: Жасалма интеллект негизи азыркы ааламдашуу доорунда аябай актуалдуу темалардын бири. Менин оюмча ошол дүйнөдө мүнөт сайын, саат сайын жаңыланып аткан, өзгөрүп аткан тармак деп койсом болот. IT технологиясы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияда ушул жарыштан артта калбай дүйнөдө болуп аткан ошол Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлде iTil аталышында улуттук платформасын иштеп чыгып, бул тил коомчулуктун колдонуусуна берген. Аталган улуттук платформа мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча программанын алкагында ишке ашырылган. Негизинен ушул iTil платформасында 6 кызмат камтылган. Текст үнгө айландыруу, үндү текстке айландыруу, анын ичинде котормо кызматы бар. Ага айткандай эле жана дүйнөлүк тилдерге которуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыз тилинен дүйнөлүк 10 тилге, дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин кадимкиде биз колдонуп аткан жана чатботтор, ChatGPT, Gemini сыяктуу каалаган суроо талапты берсеңиз, ошого сиздин берген сурооңузга ылайык кыргыз тилинде жакшынакай жооп берет. Андан кийин видео котормо кызматы бар. Бул мисалы үчүн дүйнөдө жок уникалдуу кызмат деп койсок болот. Дүйнөдөгү башка тилдеги видеолорду YouTube-дагы англис тилинде, немис, француз, дүйнөдөгү башка тилдеги видеолорду ошол iTil'din видео котормо кызматы аркылуу кыргыз тилинде көрө алса болот. Мисалы үчүн тилди билбей эле өзүңүздүн тармагыңыз боюнча бир маалымат алгыңыз келсе, дүйнөдө болуп аткан окуялар тууралуу ошону шилтемесин салып аркылуу сиз кыргыз тилинде жеткиликтүү маалымат алсаңыз болот. Андан кийин OCR кызматы деп коет. OCR деген Optical Character Recognition, бул жанагы орусча айтканда распознавание текст. Мисалы үчүн бизге сүрөттөрдөн, PDF файлдардан кээде текст алуу кыйын болот. Эгер ал ошондой программаларды колдонсок дүйнөлүк, ал жерде ө, ү, ң тамгаларын колдобойт. Анын үчүн мисалы үчүн бир сүрөттө текстти таанытып Word файлга өткөргөндөн кийин кайрадан редакциялоо иштерин жасоого туура келет. Эгер iTil платформасынын ичиндеги ошол OCR кызматын колдонсок, бул атайын ошол ө, ү, ң тамгалар киргизилип, ал жерде текстти таанагандан кийин эч кандай редакциялоо, коррекциялоо жумуштары мындай талап кылынбайт. Негизинен бул былтыркы жылы ушул алгачкы кадам катары колдонууга берилген. Сөзсүз түрдө бул өркүндөтүлөт, өнүктүрүлөт. Ушуну өнүктүрүү боюнча азыр бир топ жумуштар жасалып атат. Негизинен дүйнөдө ошол жасалма интеллекттин негизги базасы бул тил корпусу деп айтылат. Тил корпусу былтыркы жылдан баштап урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен түздөн түз фондунан акча каражаттар бөлүнүп, былтыркы жылы жумуштар башталган. Тил корпусу негизи кыска убакытта жасала турган жумуш эмес. Дүйнөдө практикада мисалы үчүн орустар, казактар, англис тилинин корпусу деле бир топ жылдар аралыгында ишке ашырылган. Орустар менин оюмча ошо 2000-чи жылдарда башталган. Бүгүнкүгө чейин күндөн күнгө ошол өнүктүрүү этабында иштеп атышат. Кыргыз тилинин улуттук корпусу деле мына 2-чи жыл болуп атат. Бир топ технологиялык, программалык камсыздоо жумуштары жасалды. Быйылкы жылы жок дегенде биз 500 миллион текст кийребиз деген пландарыбыз бар, минималдуу көлөм. Бул жерде корпус боюнча кыскача токтоло кетели. Корпус дегенде көбү ар кандай түшүнөт. Кыргыз тилинин улуттук корпусу деген мындай жөнөкөй тил менен айтканда кыргыз тилинин маалымат тексттеринин маалымат базасы, же болбосо кыргыз тилинин санарип казынасы деп койсок туура болот. Ал жерде кыргыз тилиндеги бардык тексттер кирилет. Корпусту эки негизге бөлүп карасак болот. Биринчи бул илимий жагынан сөзсүз түрдө биз академиянын тил илимий институту менен азыр иш алып барабыз. Ал жерде тилди өзгөчөлүктөрү, морфологиялык, семантикалык, синтаксистик, лексико-грамматикалык талдоолорун биздин эксперт филологтор жасап атышат. Ал эми жасалма интеллектке тиешелүү жагын ошол биздин IT программисттер ишке ашырып атат. Ал жерде мындайча айтканда, образдуу айтканда, бир балага деле кыргыз тилин үйрөтүп атканда биринчиден методика, экинчиден кандай мугалим, кандай жол менен үйрөтүлөт. Ушул сыяктуу эле жасалма интеллектке деле кыргыз тилин үйрөтүүдө ошондой методика, жанагы machine learning, train model деп коет, ошол моделди машыктыруу, улам улам ошол кыргыз тилиндеги тексттердин корун ошол жасалма интеллектке кирип, бул мындай болот, тиги мындай болот, семантикасы мындай, бул сөздөн кийин мисалы үчүн эшикте кар дегенден кийин сөзсүз түрдө жаады деген сөз же жаап жатат деген сөз мындай ыктымалдуулугу жогору, ушундан кийин келиши мүмкүн деген сыяктуу билимди ошол жасалма интеллектке өткөрүп бериш керек.
18: Азират Бекесенов кошумчалагандай, учурда жасалма интеллект сапаттуу сүйлөшүү үчүн кыргыз тилиндеги миллиондогон китептер, жаңылыктар, илимий макалалар жана сүйлөшүү тексттери анын базасына жүктөлүүдө. Маданий контекстти үйрөтүүдө тилди жөн гана сөзмө-сөз которбостон, кыргыз элинин макалдарын, учкул сөздөрүн, каада салтын жана маданиятын жасалма интеллектке сиңирүү аракеттери жүрүп жатат. Жергиликтүү долбоор Кыргызстандагы демилгелүү программисттер жана лингвисттер тарабынан үн таануу жана текст үнгө айлантуу боюнча атайын атамекендик жасалма интеллект моделдери иштелип чыгууда.
20: Жасалма интеллектке да кыскача токтоло кетели. Жасалма интеллект деген өзү айтып тургандай эле негизи жараткан тарабынан интеллект, акыл, паам парасат адамга гана таандык. Ал эми жанагы жан жаныбарларда сезимдер, башка мүмкүнчүлүктөр бар, бирок азыркы технологиянын жардамы менен адамдын үйрөнгөн тажрыйбасын, билимин ошол жансыз заттарга өткөрүп берүү технологиясы деп койсок болот. Ошол биз алган илимибизди, билимибизди, тажрыйбабызды ошол технологиянын жолдору менен ошол жансыз заттарга, компьютерге өткөрүп берсек, ошол компьютер биз аткара ала турган жумуштарды аткарып баштайт. Ошол тилди киргизүүнүн негизги өзгөчөлүгү деле ошол жасалма интеллектте бир чоң тармак бар, NLP деп коет, Natural Language Processing, табигый тилди иштетүү тармагы. Ошол тармакка биз өзүбүз баарлашып аткан кадимки ушул табигый тилибизди жасалма интеллектке үйрөтүп, жасалма интеллект биздин тилибизди түшүнүп, биз түшүнгөндөй кайра жооп берген технологияны ушул NLP деп коет. Бул тармак боюнча ошол iTIL платформасына кирилген. Бул дүйнөдө аябай чоң тармак, анан дүйнө жүзүндөгү чоң державалар, анын ичинде дүйнөдөгү гигант компаниялар ушул тармакта аябай атаандашып атат. Ошол эле мисалы үчүн OpenAI компаниясы, Anthropic, Google, кытайлар бул тараптан да аябай жакшы инвестициялар салып атат. Бул эмнеге алып келет? Биринчиден мындай суроо да болушу мүмкүн. ChatGPT, Gemini жана башка платформалар кыргыз тилинде жакшынакай эле жооп бере атпайбы? Эмне үчүн биз кайра велосипедди ойлоп табыштын кажети бар деген суроолордо сөз болбой койбойт. Биринчиден бул маалымат коопсуздугу, экинчиден өзүбүздүн эгемендүү көз карандысыз жасалма интеллект платформаларыбыз болушу керек. Дүйнөдө кандай окуялар болуп аткан баарыбыз көрүп турабыз. Геосаясий окуялардан улам, мисалы үчүн азыр Орусияда дүйнөдөгү YouTube, Facebook жана башка ChatGPT, Gemini сыяктуу платформаларга чектөөлөр киргизилген. Ал жактан колдонуу татаалдык жаратат. Эгер бизге деле келечекте ушундай чектөөлөр коюлуп калса, мисалы үчүн Google Translate, Yandex Translate биз эгер колдоно албай калсак, биздин жарандар кайсы платформаны колдонот деген биринчи суроо турат. Экинчиден ушул биздин жарандардын жеке маалыматтары, ошол эле мамлекеттик деңгээлдеги маалыматтар үчүнчү тарапка сыртка чыгып кетпеш керек. Бул биздин өзүбүздө жасалган локалдык жасалма интеллект платформа болгондуктан биздин өлкөдө жайгашат. Андыктан маалымат коопсуздугуна кепилдик берилет.
18: Жасалма интеллект технологиялары бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу тутумуна жана мыйзам чыгаруу органдарына да ишенимдүү кадамдар менен кире баштады. Алсак Жогорку Кеңештин басма сөз кызматында парламенттин күн тартибин жана мыйзам долбоорлорун коомчулукка заманбап форматта жеткирүү үчүн атайын жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн мырза жана айым аттуу санариптик теле алып баруучулар ийгиликтүү ишке киргизилди. Муну менен катар парламентте жарандардын кайрылууларын ыкчам кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн жасалма интеллекти колдонгон заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ачылды. Ал эми жалпы мамлекеттик кызматтарда бюрократияны азайтуу, санариптештирүүнү тездетүү жана кыргыз тилинде укуктук каржылык кеңештерди автоматтык түрдө берүү максатында акылай сыяктуу атамекендик жасалма интеллект долбоорлору интеграцияланып, мамлекеттик кызматкерлердин иш өнүрүмдүүлүгүн жогорулатуучу жаңы стратегиялык кадамдар ташталууда. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.

Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Здравствуйте! В эфире специальный выпуск, подготовленный Эрмеком Актановым.
1: Mansoobe ke tehat tel ke aise 8 block bhi

Так, первый микрофон, раз, два, три. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, два, три. Четвертый микрофон, раз, два, три. Пятый микрофон, раз, два, три. Ну что, тогда телефоны потом, когда придут все, да?